0: стороны Латвии.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: Але тобі не падаецца, што ўсе артысты пачынаюць з таго, што ў іх няма спачатку досведу, гэта абсалютна нармальна, калі ты не выходзіш і не выконваеш ролю Шапена на сцэне.
0: Да, но если бы ты услышала, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. И это были одиные три концерта, которые мы заграли у двоих, а далее мы уже нашли решту нашего складу.
0: Мне так сложно называть все эти концерты концертами, да? Потому что это все выглядит...
3: Ой, детишки собрались с гитарами, а их родители смотрят. Ой, рок-н-ролл, ой, прикольно. Молодежь что-то делает.
0: У меня такие ассоциации с тем временем, с такими концертами. По сути, это правда.
2: Каратей, Марк хотел сказать, что мы вельми серьезно изменили свой погляд на то, как мы повинны выглядать и хучать на сцене.
0: Мы просто физически выросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю, гэта концерт ваш на дні роднай мови, і мені ён заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього гэта були школьники, я так розумію. Тому за гэта вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку гэта було добре.

0: Распавядзіце, калі ласка, з чаго цяпер наогул складаецца ваше жыццё? Не толькі хачу мроіць, але ж яшчэ і ногу.
1: Так как мне 15 лет, у меня есть обязанность учиться, поэтому я в основном вкладываюсь в учебу, потому что мне важно иметь, кроме музыки, еще какую-нибудь базу, чтобы, когда я уже вырасту, чтобы смог выжить в этом жестоком мире.
0: У тебя некое профильное навычание, альбо агульное?
1: Я сейчас учусь на гуманитарном профиле, но я собираюсь писать матуру, ну это как ЕГЭ. Я собираюсь сдавать свои математики и физики, потому что в дальнейшем хочу поступать на звукорежиссера. Да, и впрочем, мне очень нравятся всякие более такие инженерские профессии. Профессии там, где технические навыки совмещаются с творческими навыками. Поэтому я собираюсь физику и математику. Больше в физическо-математическое направление идти.
2: Так, до речи, мы довольно молодый гурт. Окремя гурту я вучуся у средней школе. Так само вельми великую частку моего життя складала музычная школа. Я с 3 годов аж до сегодняшнего дня у ёй вучился, у разных школах. Я вучился и у приватных, и у агульных музычных школах, але ни одной из них я не скончил, и у гэтым гады я вырашил покинуть музычную школу, потому что у меня вельми моцно накладались справы одно на одно, и вельми тяжко было сполучить у себе одразу усе мои заинтересования. Але я меркую, что после средней школы я пойду в университет, и я довучуся в музычной школе, потому что, ну, все ж таки, можно сказать, 70 або 80% своего жизни я посвятил музыце, тому чому б не мать выкшталцэння. А кроме гэтага еще театральная особа. Играл у театра, и калісьці я меркую туда вернуться.
0: А что ты играл?
2: Я граў розныя спектаклі, якія дакладна не ведаю, хто напісаў, каб не схлусціць, але, напрыклад, такія дзіцячыя спектаклі, бо гэта было даволі даўно, я граў і анёлаў, і гномаў граў, і мядзведзяў, вельмі многа каго.
0: Чаму сышоў?
2: На жаль, так сталася, што студыя, якая утрымлівала ўсе гэтыя тэатральныя рэчы, яна скончыла сваё існаванне, бо трэба было з'ехаць у Польшчу. І гэта студыя цяпер толькі вакальная. Вось. Але калі б яна засталася, я б там застаўся.
0: Зараз жа будзе яшчэ і ёсць працуе тэатральная студыя «Купалінка». Ці не думаў туды накіравацца?
2: О, я не ведаў, што яна існуе. Я пачытаю.
1: Помімо учобы, помімо этого, мы падросткі, мы в свободнае время живём. Живём самае лучшае наше время. Я просто гуляю, просто думаю об этом, и, допустим, гуляю с друзьями, я думаю об этом и понимаю то, что надо наслаждаться тем, что у нас сейчас происходит, потому что мы молодыми будем только один раз.
0: Так вы больше старейшими, так само будете только один раз, по великому рахунку.
1: Да, мы просто подростки, мы же не работаем. Наша обязанность – это только учиться, вот. Поэтому, мне кажется, ну, нам чуть-чуть легче, простите, но это правда.
0: У дорослом житті весело попросту, я б сказала так, вчить.

0: Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Was czeka.
1: Muzykę jak ma życie. Manifest. Авторская программа Марины Савицкой.
2: Мы сегодня так само по час программы говорили про то, что у вас час подлетку, что у вас есть мощность отримать задовольнение от гэтага периода и так далее. А что для вас на самом деле есть самым великим релаксом, что дает вам наибольш силы, запаливая ваши сердца и души?
3: Во-первых, мне очень нравится то, что мы чем-то занимаемся, будучи подростками. Я немножечко сравниваю нас с другими нашими сверстниками и понимаю то, что ничего себе, мы прикольные, мы крутые. Во-первых, потому что мы чем-то занимаемся. Во-вторых, то, что у нас реально что-то получается. И все время у меня в голове мысль, а что мы будем делать через 5 лет? Может, у нас какой-то успех реальный будет? И этот мысль мне очень много сил дает.
4: Я згаджуся со словами Марка. Мне так само вельми гэта мотивує, что я гляджу на тое, як выглядае жыццё моих сяброў, и бачу, что моё жыццё значна болей насычане.
0: Окей. Нож пройдзе, день настане, и рухне мур, что, конечно,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Анастейша выпустила новую версию своего хита «Left Outside Alone» у симфоничном гучанні. Композиция объединяет могутный вокал спевачки, рок-поп-мелодику и масштабное оркестровое аранжирование, надаючи знакомой песне новое эмоциональное дыхание. Сингл стал первым попередником альбома «Symphonic Revolution», который выйдет в листопаде 2026 года. В новом проекте спевачка переосенсовывает свои главные хиты разом с симфоничным оркестром. Анастейша, «Left Outside Alone».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на радио «Рация». Усё, что треба, только зайти на сторонку «Рация.ком», знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кэти Перри представила новый сингл «Watch It Burn». Это драматичная поп-композиция с электронными элементами, могутным припевом и кинематографичной атмосферой, присвеченная внутреннему обновлению и развитанию с минулым. Песню сопровождает масштабный клип с яркими фантастичными образами, где героиня проходит праз символичное перерождение. Твор открывает новый творческий этап у карьеры спевачки после особистых житевых перемен. Кэти Перри, Watch It Burn.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Спецыяльны дакладчык па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілс Мужніекс прадставіў свой другі даклад Радзе па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта адбылося 29 чэрвеня падчас 62-й сесіі Рады па правах чалавека. У інтэрактыўным дыялогу са спецдакладчыкам паўдзельнічалі розныя краіны, а таксама прадстаўнікі няўрадавых арганізацый. І тут я распавяду, як гэта было.
0: Падзея.
1: У дакладзе спецдакладчыка прадстаўлены агляд становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі з 1 красавіка 2025 года па 31 сакавіка 2026 года. А далей прамаўляе сам спецдакладчык у інтэрпрэтацыі перакладчыка.
2: В этот период было освобождено более 400 политзаключенных, однако до недавнего времени после освобождения происходили высылки из страны, зачастую аннулировали паспорта и другие удостоверения личности. Последнее освобождение позволило некоторым людям остаться в Беларуси, хотя часто они оставались под давлением, наблюдением, профессиональными ограничениями. Многие даже были лишены права пользоваться сим-картами или банковскими счетами. Я продолжаю получать регулярную информацию о тех, кто был освобожден. Они сообщают о пытках, о жестоком обращении, о неадекватных условиях содержания под стражей, о ограниченной медицинской помощи, недостаточное низкое качество пищи, что можно увидеть по внешнему виду освобожденных. Могу сделать вывод, что пытки и жестокое обращение продолжают оставаться государственной политикой в Беларуси. В целом, репрессии продолжаются без ограничений, целый ряд политических заключенных остается на устойчивом уровне. В то же время, когда происходили освобождения, активизировались целевые удары по другим. По сторонникам Украины, работникам моей СМИ, книжным изданиям, религиозным активистам и представителям сообщества ЛГБТИ. Под отчетный период произошло резкое увеличение материалов, которые произвольно обозначались как экстремистские, что создало повышенный риск для прав человека людей, стремящихся получать беспристрастную информацию, и это используется для удушения свободы слова в стране. Я решил сфокусировать внимание на культурных правах в этом докладе по целому ряду причин. Данная тема игнорировалась другими правозащитными механизмами. Я считаю это вопрос важным, потому что именно это делает Беларусь белорусской, это делает Беларусь уникальной. Подавление культурных прав имеет долгосрочное влияние, поскольку язык, память и культурные производства, которое сегодня подавляется, не может быть легко передано будущим поколениям. Культурная сфера также отражает широкие геополитические тенденции. Происходит растущее влияние России в Белоруссии, стране, которая спонсирует антизападный нарратив. При подготовке доклада я консультировался с коллегами, спецдокладчиком ООН по культурным правам, для того, чтобы мой подход соответствовал ее подходу. В своем докладе она часто говорит об участии в культурной жизни без какой-либо дискриминации, говорит о разнообразии и практике памяти. Участие общественности в культурной жизни в Беларуси серьезно ограничивается и подвергается частой дискриминации по политическим, религиозным соображениям, языковым признакам. Большая часть этнических, религиозных, других видов разнообразия Беларуси были заменены в результате однородности власти, также способствовали росту роли русского языка и русско-советских исторических нарративов. Использование белорусского языка часто рассматривается как признак политической нелояльности в сфере образования. Власти продвигают милитаризацию, что также отражает события в России. Большое количество культурных деятелей стали целью преследования в рамках широкой волны репрессий, которая охватила Беларусь с 2020 года. Сюда входят актеры, художники, писатели, издатели, журналисты, ученые, особенно ученые-историки, активисты за наследие и язык, а также представители этнических и религиозных меньшинств. Хочу обратить внимание на нападение на польских и литовских представителей меньшинств, ограничение на образование на родном языке и усиление контроля над трансграничным культурным контактами. Помимо этого, католическое и протестантское духовенство и активисты подвергаются особым нападкам.
1: Гэта была прамова спецыяльнага дакладчыка АН па Беларусі, пасля чаго ў сувязі з устоянай практыкай слова далі дэлегацыі закранутай краіны – Беларусі. Аднак тая на інтэрактыўны дыялог са спецдакладчыкам папросту не прыйшла. Ну а далі словы далі дзяржавам-удзельнікам АН. Вось што, напрыклад, сказалі Нідерланды.
2: С удовольствием делаю это выступление от имени Бенилюкса, Бельгии, Люксембурга и Королевства Нидерландов. Мы присоединяемся к заявлению ЕС, решительно осуждаем нарушение прав человека в Беларуси. Мы приветствуем освобождение целого ряда политических заключений, это освобождение омрачены репрессиями, что говорит о том, что не происходит структурных улучшений в области прав человека в стране. Нас также поражает информация о жестоком обращении под арестом. Мы призываем к безотлагательному, безусловному освобождению всех политзаключенных. Мы также встревожены по поводу дальнейшего ухудшения ограничения гражданского пространства, что оказывает дополнительное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников. Системное злоупотребление законами для криминализации гражданского движения, культурного выражения и деятельность независимых журналистов неприемлемы. Все эти меры несовместимы с обязательствами Беларуси в области международного права прав человека. Ответственные за нарушение прав человека должны быть привлечены к ответственности. Страны Бенилюкса привержены поддержанию международных усилий для документирования нарушений сбора данных и борьбы с безнаказанностью.
1: А вы что сказал Европейский Звяз?
2: Есть благодарить спецзакладчика за его доклад. Решительно осуждая это грубые систематические нарушения прав человека в Беларуси. Политически мотивированные репрессии, закрытие гражданского пространства, жестокое обращение под арестом, трансграничные репрессии, злоупотребление антитерроризмом, экстремистским законодательством – это нарушения, которые документированы независимыми механизмами. Мы обеспокоены по поводу ухудшения условий содержания под стражей, включая физическое наказание после попытки самоубийства или лишения медпомощи. Отмечаем недавнее освобождение некоторых политзаключенных, выражаем озабоченность по поводу новых и повторных арестов, ограничений прав и свобод освобожденных. Мы призываем настоятельно к безотлагательному освобождению всех политзаключенных. Есть настоятельно призывать белорусские власти положить конец увлечению в российскую агрессивную войну против Украины, использовать мигрантов в качестве инструментов и обеспечить возвращение на Украину всех незаконно депортированных украинских детей. Доклад говорит о нарушении культурных прав на основе целевых репрессий и периодическое изменение культуры пространства, образования, языка и так далее. Мы обеспокоены по поводу кампании запугивания против всех сегментов белорусского общества, включая деятелей искусства.
1: Протягиваем далее. На интерактивном диалогу со спецдокладчиком АН по Беларуси выступили шмат якія краины. Например, Дания выступила от имя группы краин Полночной Европы и Балтийского региона.
2: Благодарим докладчика за доклад. Видим, что Беларусь продолжает систематически нарушать права человека, совершая это пресечение свободы слова, мирного собрания и ассоциации. 850 политзаключенных продолжают оставаться под стражей. Политически мотивированные аресты продолжаются. Освобождение заключенных не должно сопровождаться принуждением, убежищем или дальнейшими наказаниями. Мы осуждаем использование пытки, принудительного психиатрического лечения, произвольных арестов и трансграничной репрессии для пресечения диссидентов за рубежом. Нападки на стороны, поддерживающие Украину, вызывают тревогу. Мы призываем освободить арестованных Беларуси, призываем Беларуси освободить всех политзаключенных и положить конец всем формам репрессий. Решительно осуждаем маргинализацию белорусского языка и дискриминацию ЛГБТИ плюс меньшинства, включая польское и литовское меньшинство, что отражает более широкие усилия по ликвидации плюрализма и консолидировать идеологический контроль.
1: Албания сказала, что занепокоена систематичными и грубыми порушениями прав человека в Украине. С подобными словами выступила и Чехия, а Польша в свою чергу сказала.
2: Польша присоединяется к заявлению Евросоюза. Господин спецдокладчик, ваш доклад говорит о продолжении языковой культурной русификации Беларуси, которая сопровождается переписыванием истории и обелением советских преступлений. Использование белорусского языка ассоциируется с оппозицией, поэтому те, кто говорят на белорусском, преследуются и стигматизируются. Продолжается преследование культурных деятелей. С 2020 года артистическое сообщество Беларуси сформировалось в польских городах. Польша продолжает поддерживать белорусскую культуру в изгнании, включая белорусское телевидение Бельсата. Мы решительно осуждаем нанесение удара по меньшинствам в рамках усилий по искоренению плюрализма. Мы обеспокоены по поводу преследования польского меньшинства, включая роспуск организации, ограничения на культурные и образовательные деятельности, преследование лидеров сообщества, ограничения преподавания на польском языке. Мы благодарим спецдокладчика за его важную работу, которая обращает внимание на положение в области прав человека в Беларуси. Спасибо.
1: Далее Молдова, например, у свою чергу згадала про обмежование академичных свобод у Беларуси, а так само закликала увести мораторий на смертное покарание Украине. Болгария подкреслила, что порушение культурных прав ведет до стирания памяти. Немеччина выказала шкадование с нагоды того, что Урад Беларуси отмовляется взаимодействовать с мандатом спецдокладчика. Словения выказала устревоженность с нагоды катавания у местах позбавления воли, а так само бестерминового протягу термина у позбавления воли для особ поводле политично мотивованных обвинувачвання. Австралия отзначила, что змагары за демократию подвергаются репрессиям у Беларуси. Вот так выступали разные краины, а после их слова дали представникам неурадовых организаций. Сирот спикеров – правооборонца весны Валентин Стефанович, промовляя перекладчик.
2: Я выступаю от имени организации «Весна». Мы обеспокоены по поводу продолжения репрессий в Беларуси, которые влияют на гражданское население. Положение в Вильнюсе является явным примером этой тенденции. В настоящее время более 800 политических заключенных находятся за решением, а их здоровье вызывает тревогу. Освобождение политзаключенных и их выдворение из страны нельзя рассматривать как устойчивое решение кризиса. Такой принудительной депортации является примером международной репрессии и может быть равнозначно преступлением против человечности. Практика пыток, жестокое обращение продолжается. Необходимо эффективное международное привлечение к ответственности для обеспечения передания правосудию лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, призывая международное сообщество продолжать оказывать давление на власти Беларуси, поддерживать усилия включения подотчетности и оставаться на стороне жертв репрессий. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и восстановление справедливости для жертв должны оставаться непреложным требованием. Спасибо.
3: Слово представляется Национальной правозащитной ассоциации «Белорусский Хельсинский комитет». Господин председатель, ваше превосходительство, по меньшей мере 800 политических заключенных остаются за решеткой Беларуси, возбуждаются все новые дела. Белорусские власти продолжают расширять репрессии против граждан в транснациональных масштабах. Они подвергают давлению граждан, которые находятся за рубежом, их родственники Беларуси подвергаются допросам и угрозам. Это может вести к широким общественным последствиям даже для людей без политических позиций. Власти используют принцип коллективной ответственности в отношении родственников, тех, кого считают политическими или инакомыслящими. Они подвергаются увольнениям и другим формам давления. Власти также злоупотребляют законодательством о борьбе с экстремизмом, объявляя экстремистскими такие организации гражданского общества, как правозащитная организация «Пен Беларусь», «Юман Констант», «Белорусский Хельсинский комитет». Особенно беспокоит также использование закона об административной ответственности за ЛГБТК-пропаганду, что расширяет правовую основу для преследования.
1: Вось так прайшоў інтэрактыўны дыялог са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілсам Мужніяксам. А мы будзем і надалей адсочваць яго дзейнасць.

0: не так давно были вызволены.
1: Я не считаю, что это помощь. Я считаю, что это просто дружеская поддержка для тех людей, которые были вызволены и вывезены из Беларуси в декабре месяце. Просто, грубо говоря, депортированы со своей родной страны. Я начал поддерживать их в плане адаптации, начал помогать найти какие-то подработки, чтобы у них были средства на проживание в Республике Польша, и чтобы они научились и привыкли к этой вот польской системе, как она работает, там банки, заработки. Я объяснял, как работает оплата, какая минимальная ставка. Просто любые вопросики, которые у них были, я и помогал их понять.
0: З чого менавіта почалася вось такая ваша падтрымка іх? Як вы зацягнуліся ў гэты працэс?
1: Меня пригласил Сергей Долгушев на шелтер, чтобы поправить чуть-чуть электричество, потому что были проблемы с электрикой. И там я познакомился с некоторыми ребятами, которых выдворили из Беларуси через Украину в Польшу. Я понял, что ребята сидят без дела, сидят без денег и просто ждут, пока их документы будут рассматриваться. Поэтому я им предложил такую помощь, на что они ответили положительно.
0: У каким психологическом стане теперь находятся эти люди?
1: В данный момент те ребята, те люди, с которыми я был знаком, которым я помогал, они уже адаптировались, они уже имеют карты побыта, они уже работают официально, и они работают официально по своей профессии, по своему направлению. Моральное, психологическое состояние, в принципе, еще очень тяжелое, потому что у многих остались близкие, родные в Беларуси, и спецслужбы с периодической регулярностью кошмарят.
0: На ваш погляд, як цяпер таксама могуць падтрымаць такіх экс-палітвязняў, недавно вызваленых, беларусы, якія знаходзяцца ўжо ў эміграцыі?
1: Я думаю, что они могут предложить им рабочие места, если даже нету официального разрешения на работу, то какие-нибудь подработки, либо как волонтерство за что-то, поддерживать их вещами необходимыми, гигиеной, пищевыми продуктами. А вообще просто надо с людьми разговаривать, чтобы им не было скучно и одиноко.
2: Денис отмечает, что экс-вязни не завсёды охотно открываются, але важно дать им час. Я сам про это прошёл у свой час, додал мужчина. Ну а на этом я, Ева Бардзіловская, с вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радіорацыя.
3: All human rights.
4: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
8: Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я ў Беларусі, 19-я ў Польшчы. Ціханаўская ў Гаазі абвясціла пра стварэнне міжпарламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь. Федэрацыя лёгкай атлетыкі Украіны вітала захаванне санкцый супраць беларускіх спартсменаў. З навінамі Валя Лаеўская. На полях сессии парламентской ассамблеи АБСЕ у Гаазе официально запустили межпарламентскую группу «За демократичную Беларусь». Про это поведомил офис Светланы Тихановской. У новую инициативу вошли 35 парламентариев 17 стран, среди которых Швеция, Украина, Немеччина, Польша, Латвия, Исландия, Норвегия, Словения, Чехия, Хорватия, Финляндия, Италия, Молдова, Великобритания, Литва, Нидерланды и Дания. По воле офису Светланы Тихановской группа будет координовать поддержку белорусских демократичных сил и тримать белорусское питание у центра уваги АБСЕ. Выступаючи перед удельниками сессии, Тихановская подяковала парламентариям за поддержку Беларуси и отзначила, что подобные группы уже действуют у 22 национальных парламентах. И она так само заявила, что питание свободной Беларуси непосредственно связанное с безопасностью Европы, и закликала не допускать нормализации отношений с режимом Александра Лукашенко без вызволения политвязнев и системных демократичных изменов. Миссия демократичных сил Беларуси во Украине спробует добиваться признания паспорта Новой Беларуси официальным Киевом. Але уласно статус этого документа покуль непевны, отзначая глава миссии Светлана Шатилина.
3: Я бы не называла его на сегодня паспортом Новой Беларуси, потому что частка людей действительно воспринимают его как документ от державы, який посвечує особу. Вот такого статуса этот документ на сегодня не мае. И другое, он мае певные, на мой погляд, питання. Тобто орган, який выдал этот документ. Хто гэты орган і хто бярэ на сябе адказнасць за тое, што ён выдае гэты дакумент той асобе, якой ён гэта выдае.
2: Паводле Святланы Шацілінай, пакуль гэтыя пытанні прынцыпова не будуць вырашаны і Украіна не будзе мець яснасць адносна статуса пашпарта Новай Беларусі, пашырэнне гэтага дакумента ва Украіне будзе рабіцца стрымана. Федерация легкой атлетики Украины подяковала Сусветной организации легкой атлетики за захование санкций супраць белорусских и российских спортсменов. Сусветная легкая атлетика заўсёды на боку сумленного чистого спорту. Это моцная позиция и, на жаль, далеко не усім у спортивной супольности удается ее вытрымливать. Таму рашэнне World Athletic тым больш важна, што яно служыць маяком для ўсяго сусветнага спорту, заявіла прэзідэнт Украінскай федэрацыі Вольга Саладуха. Паводле яе слоў, усе украінскія спартсмены і ў першую чаргу прадстаўнікі лёгкай атлетыкі удзячныя за такую прынцыповасць. World Athletics пацвердзіла санкцыі супраць атлетаў з Беларусі і Расійскай Федэрацыі па выніках пасяджэння Савета арганізацыі, якое прайшло 1-2 ліпеня у фармаце відэаканферэнцыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Под 12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра воблачно с прояснениями, днем под 22 градусы. Тягом дня магчымыя короткочасовые ападки.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

от страха стоять над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.